Ишенкис, снеекер хин моволохин гальбори развил. Эсиен кехта гэллохар эпохан талаглаз.